По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. В Беларуси создано 18 мобильных групп для оперативного решения вопросов уборочной компании. Барановичи преображаются, остановки общественного транспорта обретают единый стиль. Об этом и другом подробнее. В Беларуси создано 18 мобильных групп, по 3 на каждый регион, которым поручено отрабатывать все вопросы, касающиеся уборочной компании. В их состав, помимо профильных специалистов, входят представители комитета госконтроля, МВД и прокуратуры. Основная задача – помочь обеспечить выполнение плана по сбору урожая, подготовке к севу озимых, рассказали в Минсельхозпроде. В частности, если неисправна техника на поле, будут применяться меры по оперативному ремонту. Согласно нормативной документации, срок устранения неполадок – сутки. Кроме того, организован республиканский штаб. В него включены сотрудники комитета по сельскому хозяйству облсполкомов. Они также оказывают содействие аграриям. С 1 сентября к занятиям приступят около 1 025 000 белорусских школьников, рассказали в пресс-службе Министерства образования. Ведомстве отметили, что из общего числа 87 500 – это первоклассники, порядка 54 000 – учащиеся 10 классов. День знаний учреждения встретят ребят обновленной инфраструктурой, современными учебными пространствами. Свои двери распахнут свыше 2 500 школ и гимназии. В более чем 20 заведениях стартует пилотный проект. С 8 класса можно углубленно изучать математику, физику, химию и биологию. Основная цель – сформировать у подростков устойчивую мотивацию к науке, а педагогам предоставить дополнительные возможности для профессионального роста. В нашем городе продолжается масштабное обновление остановочных пунктов. Как пояснил руководитель предприятия «Барановичи Ремстрой» Максим Сасим, все посадочные площадки в перспективе приведут к единому архитектурному решению. На данный момент преображение затронуло 2 артерии по улицам Брестской в районе больницы и Войкова. Совсем скоро демонтаж старой конструкции начнется в павильоне «Вторые Третьяки». Всего до конца года планируется модернизировать 20 навесов. И каждый из них дополнит стильные деревянные скамейки, чтобы ждать автобус было комфортно и приятно. Продолжаем выпуск. В Барановичах с начала года зарегистрировали 435 браков. Как сообщила начальник отдела ЗАГС горсполкома Светлана Карпович, летний сезон традиционно считается пиком свадебной активности, и нынешний июль не стал исключением. Только за прошедшую неделю семейными узами себя связали 27 влюбленных, причем большинство церемоний, 16, пришлось на пятницу. Однако самым горячим месяцем, по прогнозам, будет август. Красивая дата 08.08 уже собрала 14 заявлений от женихов и невест. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Это сварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63 89 36.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами». Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
2: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай. И по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах состоится 28 июля в Минске, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ. На встрече постпреды обсудят выполнение дорожной карты по реализации инициатив, взаимодействие в сфере цифровизации, информационно-коммуникационных технологий, а также рассмотрят проекты повесток очередных заседаний, которые запланированы на 7 и 9 октября в Туркменистане. В Беларуси свыше 147 тысяч тонн плодово-овощной продукции запланировано заложить на межсезонный период 2026-2027. Из них порядка 111 тысяч тонн предназначено для торговых сетей, а 35,5 тысяч для учреждений социальной сферы. Реализация стратегии развития тепличного хозяйства позволит увеличить продажи белорусской продукции, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Обозначены графики и сроки, по которым идет модернизация или строительство новых объектов. Эти мероприятия позволят в межсезонье максимально насыщать и удовлетворять потребности покупателей в таких культурах, как огурец, томаты, баклажаны и зелень. Для продвижения туристических возможностей страны и повышения узнаваемости достопримечательностей Беларуси нужно активно использовать цифровой маркетинг, заявил директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. В этой связи намерены привлечь китайских блогеров. Планируется, что одна группа создаст видеоконтент в отношении Брестской крепости, другая – о замках и музеях. Цель – сделать республику более узнаваемой на цифровых платформах. Формах КНР. Эта сфера работает 24/7, а электронный маркетинг позволяет без труда подобрать необходимый продукт, подчеркнул Кирилл Машарский. Продолжаем выпуск. Нотариальная контора Барановичского района продолжает выездные консультации в агрогородках и сельсполкомах. Прием нотариуса запланирован 29 июля в агрогородке «Мир», 30 июля в Полонковском сельсовете. Запись производится по телефонам 63 88 53 и 64 03 39. Выезд специалиста осуществляется по заявительному принципу. К новостям компании. ОАО «Савушкин продукт» приглашает к сотрудничеству грузоперевозчиков с собственным автотранспортом, оборудованным рефрижераторами для доставки молочной продукции в торговую сеть. Телефон плюс 375 44 779 60 30. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Подробности по телефону 7690 или на AmiBuy.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 7699.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
2: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

выбираю тебя, навод коли ты стратил, а Божью мету. Выбираю, коли отчуваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и сном запалю огонь у твоих в очах.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Министерство, ведомства и субъекты хозяйствования приступили к реализации проектов, договоренностей о которых были достигнуты в ходе визита белорусского лидера в Индонезию. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Говоря о сотрудничестве Минска и Джакарты, вице-премьер назвал важнейшей задачей воплощение всего намеченного на уровне глав государств. Лидеры Беларуси и Индонезии одобрили дорожную карту по широкому спектру направлений сотрудничества. При этом речь идет не только о поставках продукции, но и создании совместных предприятий. Необходимо время для прохождения определенного периода организационных технических мероприятий. Самое главное, должен быть результат, констатировал Виктор Каранкевич. Брест отметил свое 1007-летие. Улицы наполнились музыкой, яркими красками и тысячами улыбок. День города традиционно объединяет жителей и гостей, превращая атмосферу в пространство, где каждый может найти что-то по душе. Поздравляя жителей, председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик подчеркнул, что Брест на протяжении веков остается важным центром общественной, торговой и культурной жизни. Находясь на перекрестке великих дорог, он всегда играл особую роль в судьбе белорусской земли. Служил связующим звеном между Востоком и Западом, сохраняя свои традиции, самобытность и открытость миру, отметил Петр Пархомчик. Героическое прошлое, мужество защитников крепости и вклад тех, кто освободил город в июле 1944-го. Сегодня это современный, динамично развивающийся областной центр, один из самых красивых, уютных и привлекательных для туристов, подчеркнул глава области. Продолжаем выпуск. Снова первое. Молодежь Барановичей стали лидерами областного лагеря форума «Прибужье». Представители нашего города повторили триумф прошлого года и уверенно взяли первое место в четвертый раз подряд. Успешно проявили себя юноши и девушки Барановичского района, расположившись на второй ступени пьедестала. На протяжении трех дней 19 команд со всех уголков Брещины провели время, соревнуясь в творчестве, спорте и интеллектуальных конкурсах. На этот раз мероприятие принял берег живописного водохранилища «Остров» в Ляховичском районе. Порядка 400 активных и талантливых ребят играли в волейбол, дартс, показывали технику велосипедного туризма, сплавлялись на байдарках. Программа содержала открытые диалоги, блиц-турниры и квиз. Особая атмосфера традиционно царила на творческих состязаниях. По итогам будет сформирована команда, которая представит первый регион на республиканском спортивном фестивале. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26.

0: даже не представляешь, смотрю на тебя, а сердце замирает, друзья кричат: постой, а я бегу.
1: 10 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3,5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Мобильные группы мониторят ход жатвы в первом регионе. Команда Барановичского РОВД стала призером Ассамблеи органов внутренних дел Брестской области. Об этом и другом подробнее. Мобильные группы для изучения и выявления возможных факторов, замедляющих ход жатвы, начали работать во всех регионах страны. В их составе представители КГК, Генеральной прокуратуры, МВД и Минсельхозпрода. Задача контролирующих органов – принятие мер реагирования при выявлении проблемных моментов, оперативное устранение недостатков. В зоне особого внимания вопросы готовности техники и зерносушильного хозяйства, наличие необходимого количества механизаторов, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдение трудовой и производственной дисциплины. Специальные комиссии уже промониторили ситуацию в Кобринском, Ляховичском, Малорийском, Пинском и Пружанском районах. Напомним, согласно поручению президента, на текущей неделе надо ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Это самый минимум. В Беларуси масштабная торговля товарами для школы продлится до середины сентября. Тематические секции и уголки работают практически во всех магазинах страны. Полный ассортимент от канцелярии и рюкзаков до обуви и одежды делового стиля размещен в центральных универмагах, фирменных точках концерна «Беллекпром», на маркетплейсах и интернет-сайтах. Основу представленного разнообразия составляет качественная продукция отечественного производства, отметила специалист МАРТ Екатерина Макутеня. По ее словам, чтобы подготовка к учебному году была максимально комфортной, предусмотрены гибкие программы кредитования, рассрочки и скидки от 15 до 30%. Приятным бонусом для родителей станет дополнительный сервис. Крупные организации предлагают бесплатную подгонку купленной вещи точно по фигуре ребенка. Цены радуют стабильностью. Первыми за покупками традиционно приходят мамы первоклассников. Старшеклассники предпочитают искать свой стиль уже во взрослых отделах. В больших городах республики в ближайшее время развернутся школьные базары под открытым небом. Напомню, в Барановичах такие выездные мероприятия организуют 14, 15, 21 и 22 августа. В минувшие выходные на территории туристической базы «Лесное озеро» в Барановичском районе прошла 5-я ассамблея органов внутренних дел Брестской области. Уже 5-й год сотрудники милиции и их семьи участвуют в этом увлекательном празднике, объединяющем спорт, здоровье и дружбу. В программе традиционные эстафеты, прохождение полосы препятствий, лазертаг, рыбалка, презентация палаток и другое. Особенность нынешнего слета – приезд азербайджанской делегации. Коллег из Сумгаита встретили с белорусским гостеприимством. Обменяться опытом, впечатлениями, а также зарядиться хорошим настроением – такова главная цель слета, подчеркнул в приветственном слове начальник УВД облсполкома Олег Шуляковский. Во время мероприятия активисты проявили физическую подготовку, выносливость, тактическое и творческое мастерство. По итогам соревнований команда Барановичского РОВД заняла 2-е место, обойдя дружину московского РОВД Бреста. Победителем стал Каменецкий РОВД, который и определил место организации следующего фестиваля. Продолжаем выпуск. Мужчину удалось спасти на водохранилище Мышанка в Барановичах. Инцидент случился 25 июля. Гражданин 1993 года рождения отдыхал на пляже, затем пошел купаться. Находясь в 10 метрах от суши, он внезапно начал тонуть, хаотично размахивал руками и уходил под воду, рассказали «Восвод». Дежурная смена спасательной станции мгновенно выдвинулась с места ЧП. Работники подхватили его под руки и доставили на берег. Медсестра незамедлительно начала оказывать первую помощь. Пациент пришел в сознание. Затем его передали бригаде скорой помощи. Даже там, где они глубоко, человек может растеряться и захлебнуться. Не оставляйте детей и близких у воды без присмотра. Объясняйте правила поведения на водоемах. Это сохраняет жизни, подчеркнули в городской организации «Освод». новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале «Далее Пакуть».
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 17-19, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 17-19, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья! Эфирное время 11:12. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, есть ощущение, что июль только-только начался, а календарь уже уверенно движется к августу. Да-да, 27 число на календаре. И наверняка вы хотя бы раз за последние дни ловили себя на мысли: «Как? Уже конец июля?» Интересно, что эту фразу летом мы произносим гораздо чаще, чем, например, в ноябре. И почему же так происходит? А дело в том, что часы идут одинаково и зимой, и летом, и это не открытие, да? А в сутках по-прежнему 24 часа, но вот ощущение времени у человека – вещь очень субъективная. Психологи говорят, что мы редко оцениваем сам день, мы оцениваем количество событий, которые успели прожить. Если день был насыщенным, эмоциональным, интересным, то вечером кажется, как же много всего произошло. А если весь день был похож на предыдущий, память будто бы сжимает его в одну маленькую точку. Поэтому иногда неделя может пролететь незаметно, а один вечер с друзьями мы вспоминаем годами. Сегодня весь день будем говорить именно об этом, почему время иногда убегает быстрее нас, можно ли его хоть немного замедлить и почему лучшие моменты жизни никогда не измеряются минутами.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 11:21 на студийных. И я напоминаю, что сегодня в дневном эфире мы с вами будем говорить о времени. Почему иногда оно так быстро летит, а иногда как будто бы замедляется? Ну и, конечно же, задаю вам вопрос. Какими событиями были наполнены ваши два уже уходящих летних месяца? Как они прошли? Быстро ли? Медленно ли? Делитесь с нами. Напоминаю, что у нас работает смс-портал. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Ну а впереди нас ждут новости. Конечно, остаемся в курсе актуальных событий. А после новостей вернемся в эфир и узнаем, что же нам скажут звезды каждому из знаков зодиака. Возможно, есть какие-то волшебные подсказки или советы. Ну а пока продолжаем эфир классным треком.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. С 1 августа в Беларуси повышаются размеры бюджета прожиточного минимума. Материально-техническая база учреждения образования Барановичей активно обновляется. Об этом и другом подробнее. Постановлением Министерства труда и социальной защиты установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам на период с 1 августа по 31 октября 2026. Автоматически пересматриваются отдельные социальные выплаты, государственные пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы, либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, социальные пенсии. Это третий перерасчет в 2026. Аграрии Брестской области намолотили более 500 тысяч тонн зерна, сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Виталий Рудь. Убрано 40% зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность 40,4 центнера с гектара, рассказал Виталий Рудь. На 90% площадей юго-западного региона убран озимый рапс. Завершили эту работу в Жабинковском и Столинском районах. В целом намолочено 207 тысяч тонн при урожайности 31 центнер с гектара. Помимо этого, приближается к финишу теребление льна. Параллельно ведется подготовка к озимому севу, в первую очередь рапса, отметил первый замначальника облсельхозпрода. Хозяйства региона занимаются вторым укосом трав. Одна из приоритетных задач по подготовке к новому учебному году – создание комфортных условий для учащихся, безбарьерной среды для детей с особенностями психофизического развития. Новый автобус на 30 мест получил Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Барановичи. Он заменит автомобиль, у которого истек срок эксплуатации. Таким образом обеспечиваются социальные стандарты. Подопечным предоставляется возможность бесплатной доставки к месту проведения занятий, экскурсий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и культурных мероприятий, посещение которых предусмотрено образовательной программой. Продолжаем выпуск. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летний местный житель, а также двое граждан 19 и 24 лет из соседней страны. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 грамм особого опасного психотропного вещества. Преступная карьера молодых людей продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело. Правонарушителям грозит до 20 лет лишения свободы. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале «Далее о погоде».
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 17-19, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Баранович FM.
2: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

Всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM, 27 июля на календаре. И давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп, что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды. Овны. Сегодняшний день любит смелые решения. Даже небольшое изменение привычного маршрута может подарить неожиданную встречу или хорошее настроение. Тельцы. Не откладывайте приятные мелочи. Любимый десерт, прогулка после работы или чашка кофе на свежем воздухе могут сделать этот понедельник совсем не похожим на остальные. Близнецы. Звезды советуют узнать что-то новое. Любопытство сегодня станет вашим главным источником вдохновения. Раки. Найдите время для близких. Иногда один искренний разговор запоминается сильнее, чем целый день, наполненный делами. Львы. Попробуйте сказать «да» спонтанному предложению. Именно такие моменты чаще всего становятся лучшими воспоминаниями. Девы. Не стремитесь сделать все идеально, лучше оставьте время для маленькой радости. Она сегодня гораздо важнее. Весы. Устройте себе красивый вечер. Пусть это будет прогулка, закат, любимая музыка или книга. Такие моменты делают время по-настоящему ценным. Скорпионы. Сегодняшний день напоминает, не все события нужно торопить. Иногда самые хорошие вещи происходят именно тогда, когда мы перестаем спешить. Стрельцы. Добавьте в день немного приключений. Даже поездка на новое место в пределах города может подарить ощущение маленького путешествия. Козероги. Разрешите себе сделать паузу. Иногда именно несколько спокойных минут помогают почувствовать, что день прожит не зря. Водолеи. Обратите внимание на детали. Красивое небо, запах после дождя или случайная улыбка прохожего могут стать тем самым моментом, который вы вспомните вечером. Рыбы. Сегодня день воспоминаний и новых впечатлений одновременно. Сохраните в памяти хотя бы один красивый момент этого понедельника. Ну а вообще, друзья, пусть сегодняшний день не пролетит незаметно, а подарит каждому из нас маленькую историю, которую захочется рассказать. Ну а тем временем мы с вами приближаемся к полудню, вот и половина понедельника позади. Ну и раз уж мы сегодня говорим о течении времени, то вопрос, что вы успели сделать сегодня за первую половину этого понедельника, этого дня? Случилось ли уже что-то значимое? Или, может, что вы можете вспоминать спустя время? Или же все идет по стандарту и, в принципе, на одной волне вы остаетесь и с нами, и со своими рабочими вопросами? Ну, хорошо, вопрос задан. Ответьте как минимум себе на него и подумайте, чем же вы можете разукрасить оставшуюся часть этого дня. Ну а в начале следующего часа узнаем с вами о праздниках сегодняшнего дня, 27 июля. Празднуется достаточно большое количество самых разнообразных праздников, и каких я вам совсем скоро расскажу. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне. И, конечно же, пусть понедельник не будет днем тяжелым в нашей жизни.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 17-19, ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: В Баранижскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжовщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12.10, точное белорусское, 27 июля, понедельник на календаре, и мы продолжаем. Сегодня календарь предлагает взять под мышку комнатный цветок, встать на ходули, включить волынку и отметить день рождения гамбургера. Вот с таким набором даже понедельник начинает подозревать, что сегодня он здесь не главный. А главное, да, сейчас мы узнаем о праздниках сегодняшнего дня. Ну что ж, поехали. День рождения гамбургера отмечается именно сегодня, 27 июля 1900 года. Владелец закусочной Луис Ланч в американском Нью-Хейвене подал посетителю мясную котлету между кусками хлеба. Клиенту требовалась еда, которую можно было взять с собой, и кухня ответила на этот запрос максимально убедительно. Правда, за звание изобретателя гамбургера на это звание претендуют сразу несколько американских городов, поэтому воспринимать эту дату стоит как красивую гастрономическую традицию, а не как закрытое историческое дело. И, кстати, отмечать легко. Приготовьте бургер дома и соберите его по собственным правилам. Возможно, это будет сыр, овощи, острый соус, котлета или лишний огурчик. Сегодня никто не имеет права вызвать бургерную полицию. Главное, чтобы конструкция помещалась в рот, а не только хорошо выглядела на фотографии. Отлично. Переходим к более активному празднику. День ходьбы на ходулях отмечается также сегодня. Праздник предлагает посмотреть на мир немного свысока, но исключительно в буквальном смысле. Ходули веками использовали не только артисты, кстати. Пастухи во французских ландах поднимались на них над болотистой местностью, а строители применяли специальные модели при отделочных работах. Позже практичный инструмент окончательно освоился в цирке и на уличных фестивалях. Поэтому, друзья, если вы сегодня решите попробовать, начинайте под присмотром инструктора и на безопасной площадке. Ну а для домашнего празднования достаточно подняться на одну ступеньку и торжественно сообщить, что карьерный рост состоялся. Риск минимальный, самооценка на нужной высоте. Также сегодня отмечается необычный праздник – день прогулки с домашними, нет, не любимцами, а растениями. Идея звучит как сюжет, в котором хозяин перепутал фикус с терьером, но у нее есть вполне разумная сторона. Растениям иногда полезны свежий воздух и мягкий летний свет. Главное – учитывать вид растения, температуру и не выставлять нежные листья под палящее солнце. Можно вынести горшок на балкон, переставить его ближе к открытому окну или устроить короткую прогулку по двору. Только не ждите, что кактус радостно завиляет колючками. Растения выражают благодарность медленно и немного иначе. Обычно новым листиком через пару недель. Ну а также сегодня отмечается еще один интересный праздник – День благодарности волынки. Только вдумайтесь в это. 27 июля благодарят волынку – один из самых узнаваемых и громких музыкальных инструментов. Ее прочно связывают с Шотландией, хотя похожие духовые инструменты существовали в разных частях Европы и Азии, в том числе в Беларуси, задолго до появления знаменитых шотландских оркестров. Принцип у волынки простой и хитрый одновременно. Воздух из мешка непрерывно поступает к трубкам, поэтому звук не обрывается, даже когда музыкант делает вдох. Ну а лучший способ отметить этот день – послушать хорошую запись и убедиться, что волынка имеет не только сопровождать парады, но и звучать лирично. Вот такие праздники этого дня. Вот не знаю, как насчет волынки или прогулки с домашними растениями, но вот день рождения бургера точно можно отметить и достаточно легко. Ну а пока мы включаем музыку, пока вы размышляете, какой же праздник сегодня отметить.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 12.23 на студийных. С праздниками сегодняшнего дня мы уже познакомились. Но вот что говорит народный календарь, узнаем сейчас. В народном календаре этот день, 27 июля, получил название «Акила» или «Дозоры». В конце июля крестьяне выходили на поле на дозор. Берегли созревающий хлеб от внезапных ливней, ветра и пожаров. Продолжали жатву и задабривали полевого, того самого хозяина нивы. У последней полосы оставляли горшок каши и пушок ржи, надеясь на будущий урожай. Современному дачнику, конечно же, кашу в поле нести не обязательно, но проверить теплицу и прогноз погоды точно не помешает. Из народных примет на сегодня. Если 27 июля стоит сухая погода, осень обещает быть теплой и погожей. Чайки плавают по воде, погода останется спокойной. Листья на деревьях начали желтеть, осень придет рано. В этот день старались не выбрасывать остатки хлеба, чтобы не отвадить достаток от дома. Вот такие новости из народного календаря. А совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из современной жизни нашей страны и, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12.30 в выпуске новостей. Ну и никуда не переключайтесь. Говорим сегодня о времени, о том, как оно быстро летит или же замедляется, когда это совсем не нужно. Поэтому почувствуйте момент прямо здесь и прямо сейчас. Почувствуйте время.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко видит возможности для достижения товарооборота в миллиард долларов с Калужской областью. Футболисты Барановичей пробились в четвертьфинал Кубка Беларуси. Об этом и другом подробнее. У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в миллиард рублей. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором этого региона России Владиславом Шапшой. «Отношения развиваются неплохо, перспективы огромные», – подчеркнул президент. С января по май обмен товарами достиг отметки в 311 миллионов 400 тысяч долларов, что составляет 117% к аналогичному периоду прошлого года. Основой экспорта стали нефтепродукты, мебель и ее части, металлоконструкции из черных металлов, семена, смолы и полиуретаны, другие виды товаров. Наша республика импортировала преимущественно продукты для кормления животных, полимеры этилена и пропилена, рыбное филе, алюминиевые волокна. Глава Национального банка Беларуси Роман Головченко заявил, что текущая траектория инфляции в республике движется ниже установленного целевого показателя. По его словам, на ситуацию влияет множество дезинфляционных факторов. Несмотря на то, что внешняя нестабильность всегда создает риски для прогнозов, регулятор пока сохраняет спокойствие. На фоне позитивных тенденций сектор снижает стоимость ресурсов. При этом глава Нацбанка уточнил, что речь идет не о ставке рефинансирования, а о рыночной планке, которую коммерческие структуры устанавливают самостоятельно, исходя из ситуации. Достигнутое кредитование соответствует целям денежно-кредитной политики страны. Продолжаем выпуск. Республиканский спортивно-массовый фестиваль для работающей молодежи «Олимпия-2026» пройдет в августе в Воложенском районе. Он объединит в палаточном городке команды со всей страны. Данное мероприятие – возможность для успешной самореализации, развития культурного, духовного потенциала перспективного кадрового резерва. Путевку на масштабный форум дает участие в областном форуме «Прибужье». Как рассказал первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей, представители нашего города войдут в состав дружины от первого региона, проявив себя в игре в волейбол и на туристической полосе. Юноши и девушки Барановичи одержали лидерство по итогам трехдневных состязаний в лагере на берегу живописного водохранилища «Остров» в Ляховичском районе. На площадке царила атмосфера дружбы, азарта и творчества. Поделился впечатлениями Никита Машей.
2: Прибужье – это всегда про командный дух, про традиции, про то, что мы вместе. В этот раз команда молодежи города Барановичи ехала с одной целью – снова побеждать. Ребята полностью отдались делу. Будь то в спорте, в творчестве или в интеллектуальных конкурсах, они показали максимум. Результат – мы уже четвертый год подряд возвращаемся победителями. Это и есть про нашу сплоченность, про людей, которые умеют слышать и поддерживать друг друга. Мы искренне гордимся нашей молодежью.
1: И о спорте. Барановичи в серии пенальти победили Ислыч в 1/8 Кубка Беларуси. Матч с командой Минского района закончился со счетом 1-1. Основное и дополнительное время соперники не выявили лидера. Подопечные Романа Киренкина оказались сильнее в серии пенальти, где отличился Федор Лебедев. Этим наши земляки обеспечили себе место в четвертьфинале. В третий раз в истории и впервые за 20 лет выйдя в этот этап розыгрыша. Ранее дружина достигала такого успеха в 2005 и 2006. Встречи пройдут весной будущего года. Красно-синие выйдут на поле в числе 6 составов. К новостям компании. Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-24. 59-95-24. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 17-19, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

Богдановичи FM. Наше радио.

Баранович FM в эфире. Остаемся на одной волне и говорим сегодня о времени и о том, почему иногда оно летит безумно быстро, а иногда наоборот тянется медленно и почему так происходит. Так вот, хочу рассказать вам одну историю. Несколько лет назад журналист из Великобритании провел необычный эксперимент. Ему стало интересно, почему же отпуск всегда заканчивается слишком быстро, а обычные недели пролетают незаметно. И тогда он

там. А через месяц он написал очень интересную мысль. Он сказал: «Я не сделал ничего грандиозного, но впервые за долгое время мне показалось, что месяц был невероятно длинным». Так почему же это так произошло? Потому что каждый день отличался от предыдущего. Психологи, кстати, подтверждают, именно новые впечатления становятся своеобразными якорями для нашей памяти. Чем больше таких якорей, тем насыщеннее кажется прожитое время. Поэтому, если вам кажется, что лето убегает слишком быстро, возможно, ему просто не хватает новых красок. Не обязательно ждать отпуска, иногда достаточно сделать необычным один обычный вечер. И тогда время вдруг перестает спешить. Подумайте об этом и задумайтесь над тем, что можно сделать уже сегодня вечером. Такое, чего не было вчера или не будет завтра, возможно, именно в этом и есть секрет.

Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на

0: производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 12.53 на студийных, это значит, мы приближаемся к часу дня. Я напоминаю, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте с праздниками, да и просто делитесь хорошим летним настроением. Ну а также напоминаю, что сегодня мы с вами говорим о времени. Вы можете также нам написать о том, какой день в вашей жизни был безумно быстрым или же наоборот максимально длинным и насыщенным. Тоже с удовольствием зачитаю такие сообщения в эфире. Ну а также уже в следующем часу поговорим с вами о том, почему ожидание отпуска иногда приносит нам не меньше радости, чем сам отпуск. И почему в отпуске уже через пару дней мы перестаем понимать, какой сегодня день недели. Наверняка такое было у каждого из нас. А вот почему оно происходит, расскажем чуть позже. А пока остаемся на одной волне и в хорошем настроении.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 17-19, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM, 13.09 на студийных. Сегодня мы говорим с вами о времени, и есть еще одна загадка, которую давно пытаются разгадать ученые. Почему же ожидание отпуска иногда приносит нам не меньше радости, чем сам отпуск? Наверняка вы замечали такое чувство. За несколько дней до поездки настроение уже становится лучше. Мы начинаем выбирать музыку в дорогу, искать интересные места, собирать чемодан, представлять, каким будет отдых. И оказывается, это вовсе не случайность. Психологи выяснили, что наш мозг умеет получать удовольствие не только от самого события, но и от его ожидания. В этот момент активно вырабатывается дофамин, вещество, которое связано с предвкушением и мотивацией. Поэтому иногда пятница кажется счастливее субботы, а последние часы перед праздником волнительнее самого праздника. И знаете, что интересно? Этот эффект можно использовать каждый день. Совсем не обязательно ждать отпуска раз в году, можно заранее придумать себе маленькое приятное событие. Ну, например, вечером после работы зайти в любимую кофейню, или встретиться с другом, или же посмотреть фильм, который давно откладывали. И уже утром вы будете знать, впереди меня ждет что-то хорошее. Получается, счастье можно немного запланировать. И тогда понедельник уже не кажется таким длинным, а время перестает быть просто цифрами на календаре. Иногда достаточно одного приятного ожидания, чтобы весь день заиграл другими красками. Поэтому, друзья, уже сейчас подумайте, что же такое приятное вы сами себе устроите этим вечером, чтобы уже появилось то самое чувство ожидания и счастья в моменте сейчас.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 13.18 на студийных. Я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте с праздниками, просто делитесь классными новостями, а также расскажите нам, какой день в вашей жизни длился будто бы целую вечность и почему вы до сих пор его помните. Пишите сообщение, и, возможно, чей-то рассказ вдохновит всех нас проживать свои дни чуточку внимательнее. Ну, а также спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, с новостями нашего города и страны вас познакомит служба информации нашего радио. Оставайтесь на одной волне с Барановичей FM в курсе самых актуальных событий этого дня. Ну, а после новостей вернемся в эфир и поговорим о том, почему же в отпуске уже через пару дней мы перестаем понимать, какой сегодня день недели. Ох уж это счастливое неведение, да? Каждому из нас знакомо, но почему это происходит, расскажу совсем скоро. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый день. Беларусь и Калужская область энергично движутся к достижению товарооборота в миллиард долларов. Об этом заявил губернатор российского региона Владислав Шапша на встрече с президентом Александром Лукашенко, передает Белта. Руководитель области отметил, что стороны прилагают усилия для развития и укрепления взаимоотношений по различным направлениям, в том числе в экономике, промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Это те сферы, которые наиболее ярко демонстрируют успех сотрудничества, обратил внимание Владислав Шапша. Мобильные группы для изучения и выявления возможных факторов, замедляющих ход жатвы, начали работать во всех регионах страны. В их составе представители КГК, Генеральной прокуратуры, МВД и Минсельхозпрода. Задача контролирующих органов – принятие мер реагирования при выявлении проблемных моментов, оперативное устранение недостатков. В зоне особого внимания вопросы готовности техники и зерносушильного хозяйства, наличие необходимого количества механизаторов, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдение трудовой и производственной дисциплины. Специальные комиссии уже промониторили ситуацию в Кобринском, Ляховичском, Малорицком, Пинском и Пружанском районах. Напомним, согласно поручению президента, на текущей неделе надо ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Это самый минимум. К другим новостям. В нашем городе продолжается масштабное обновление остановочных пунктов. Как пояснил руководитель предприятия «Барановичремстрой» Максим Сасим, все посадочные площадки в перспективе приведут к единому архитектурному решению. На данный момент преображение затронуло две артерии по улицам Брестской в районе больницы и Войково. Совсем скоро демонтаж старой конструкции начнется на павильоне 2-й и 3-й. Всего до конца года планируют модернизировать 20 навесов. И каждая из них дополнит стильные деревянные скамейки, чтобы ждать автобус было комфортно и приятно. В минувшие выходные на территории туристической базы «Лесное озеро» в Барановичском районе прошла 5-я ассамблея органов внутренних дел Брестской области. Уже 5-й год сотрудники милиции и их семьи участвуют в этом увлекательном празднике, объединяющем спорт, здоровье и дружбу. В программе традиционные эстафеты, прохождение полосы препятствий, лазертаг, рыбалка, презентация палаток и другое. Особенность нынешнего слета – приезд азербайджанской делегации. Коллег из Сумгаита встретили с белорусским гостеприимством. Обменяться опытом, впечатлениями, а также зарядиться хорошим настроением – такова главная цель слета, подчеркнул в приветственном слове начальник УВД облсполкома Олег Шуляковский. Во время мероприятия активисты проявили физическую подготовку, выносливость, тактическое и творческое мастерство. По итогам соревнований команда Барановичского РУВД заняла 2-е место, обойдя дружину московского РУВД Бреста. Победителем стал Каменецкий РУВД, который и определил место организации следующего фестиваля. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Сентябрь в июле отменяется. На текущей неделе белорусов ждут умеренно теплые дни. Температура будет около климатической нормы, без изнуряющего зноя, но и без резкого похолодания. Напомнят о себе освежающие дожди и грозы. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможны осадки. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 17-19, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Замечали ли вы, что в отпуске уже через пару дней мы перестаем понимать, какой сегодня день недели? Наверняка каждый хотя бы один раз ловил себя на этой мысли. А что сегодня? Вторник, среда или, может, пятница, а может, воскресенье? Да какая разница в отпуске-то? И, как ни странно, ученые нашли этому объяснение. В обычной жизни наш мозг живет по расписанию. Понедельник, к примеру, совещание. Вторник – спортзал. Среда – покупки. Четверг – домашние дела. Мы постоянно сверяемся вот со своим календарем и со своим списком дел. Ну а стоит оказаться в отпуске или на каникулах, и привычный ритм исчезает. Мы начинаем жить не по часам, а по событиям. Не сейчас 7 утра, а сейчас пора идти на пляж. Не 8 часов вечера, а самое время смотреть закат. И, кстати, психологи считают, что именно поэтому отпуск кажется свободнее. Время перестает командовать человеком, а человек начинает распоряжаться своим временем самостоятельно. Конечно, не у всех из нас сейчас отпуск, но, может быть, сегодня вечером или хотя бы можно ненадолго забыть, сколько времени на часах. Или погулять без спешки, или посидеть на лавочке, поговорить с близкими. Ведь самые счастливые часы – это те, на которые мы совсем не смотрели. Именно поэтому есть прекрасное выражение «счастливые часов не наблюдают». И пусть сегодняшний день станет именно таким, не и измеренным минутами, а наполненным моментами. Ну и давайте позволим себе хоть немножечко часов не наблюдать.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну что ж, друзья, время дневного эфира подходит к завершению. На студийных 13:54 приходит время нам с вами прощаться. Но напоследок хочу задать вам один вопрос. Мы сегодня весь дневной эфир говорили о времени, о том, почему иногда месяц пролетает незаметно, а один день может остаться в памяти навсегда. И, знаете, стало очень интересно, а какой день в вашей жизни показался вам самым длинным? И знаете, не потому, что он был скучным, а потому, что в нем произошло так много событий, эмоций, впечатлений, что кажется, будто вы прожили сразу несколько дней или даже несколько жизней. Может быть, это был день свадьбы, или рождение ребенка, или путешествие, или выпускной, а может, переезд в новый город, или же наоборот, самый обычный летний день из детства, когда с утра до вечера успели искупаться в речке, поиграть во дворе, съесть килограмм черешни, попасть под дождь, построить шалаш и вернуться домой только тогда, когда мама уже звала ужинать. Иногда именно такие дни становятся самыми длинными и, кстати, самыми счастливыми. Поэтому сегодня ответьте сами себе на этот вопрос, что делает вашу жизнь более насыщенной и ваши дни более длинными. Ну а я прощаюсь с вами на одной волне. Была Лерика Черненко и до встречи на 100 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 17-19, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Беларусь готова реализовывать крупные проекты в Калужской области. В Барановичском районе чествуют передовиков жатвы. Об этом и другом подробнее. Беларусь готова реализовывать крупные проекты в строительной сфере Калужской области, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Владиславом Шапшой, передает Белта. Опыт есть, готовы приступить к возведению под ключ социальных объектов и сельскохозяйственных комплексов, уточнил глава государства. Президент также обратил внимание на то, что наша страна готова поделиться с российским регионом опытом создания агрогородов, тем более, что климат одинаковый. Александр Лукашенко отметил установление кооперационных связей в машиностроении. В минувшие выходные в Барановичском районе определен первый комбайнер-тысячник среди молодежи. Таких высоких показателей добился Дмитрий Гомза из филиала «Щара» открытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба». Прямо в поле чествовали передовика председатель районного профсоюза АПК Илона Позняк, председатель профсоюзной организации «Птицефабрики» Дмитрий Абрамович, а также представители райкома БРСМ и отдела по работе с молодежью и спорту сельхозпредприятия. Герою жатвы – диплом и денежное вознаграждение. В эти дни слова благодарности за самоотверженный труд, награды и подарки от профсоюза и директора открытого акционерного общества «Крошин» Дениса Ефимовича были адресованы водителям Михаилу Тарабешу и Евгению Бурцу, которые преодолели 2000-ю отметку в перевозке зерна. Богатство и разнообразие белорусской природы – национальное достояние, требующее ежедневной и надежной защиты от любых преступных посягательств. Однако в разгар летнего сезона все еще находятся те, кто ради легкой наживы готов преступить закон. Круглосуточно стоит на страже лесов и водоемов Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. За первое полугодие 2026 года у граждан изъято около 4000 сетей общей длиной более 140 километров, 1700 иных орудий и сети материалов, 45 единиц незарегистрированного оружия и 75 взрывных устройств. Эти меры позволили предотвратить использование указанных средств в целях браконьерства и минимизировать вред природе. Продолжаем выпуск. Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП, пройдут в Барановичском регионе с 27 по 31 июля. Особый акцент на водителей, не имеющих или лишенных права управления транспортным средством. За 6 месяцев 2026 года выявлены 101 человек, которые рискнули передвигаться на машине без прав, отметил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко. В рамках мероприятия стражи дорог будут осуществлять контроль с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Также в фокусе внимания ДПС несовершеннолетние, мотоциклисты и нетрезвые водители, уточнил Игорь Гордейко. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 17-19. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса. Вечером 17-19. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможное обучение. Телефон 450957.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
1: Все

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологий. Барановичские хоккеистки успешно выступили в составе сборной Беларуси на Кубке сильнейших спортсменов. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологий, в частности, по совместной работе белорусской национальной биотехнологической кооперации с аналогичными предприятиями в России. Об этом глава государства заявил на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Отмечалось, что во время визита он посетил БНБК. Товарооборот сторон с 2018 вырос с 22 миллиардов долларов до 38,5. Есть хорошая динамика. Только с 2024 по 2025 рост составил 4%. Связи очень крепкие и закреплены на разных уровнях. В Центральной России сосредоточен основной экономический потенциал. В Беларуси с 1 августа вырастет пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом первой группы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. Так, размер выплаты при заботе за одним нетрудоспособным по 31 октября 2026 составит 100% бюджета прожиточного минимума или 530 рублей 37 копеек. За двумя и более 120% или свыше 636 рублей. В Минтруда напомнили, что обращаться за назначением необходимо в службу «Одно окно» местного органа власти или в Управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. Продолжаем выпуск. В летние месяцы количество травм, вызванных электротоком, и пожары в электроустановках возрастают. Причины привычные и не меняются в течение нескольких десятков лет. Основные – незнание и несоблюдение правил безопасности. На статистику влияет тот факт, что максимум времени взрослые и дети проводят вне помещений и на отдыхе, рассказала инспектор энергогазинспекции электротехнической группы Барановичского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области Наталья Лукашевич. По ее словам, нередко застройщики и владельцы участков своими силами выполняют монтаж и ремонт проводок и приборов, присоединяют к сети машины и аппараты. Главное условие их применения внутри коттеджей, в садовых домиках – исправное состояние изоляции проводки, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров, с помощью которых приборы включаются в сеть, отметила Наталья Лукашевич.
2: Во время нахождения на дачных участках и домиках категорически запрещается белить и закрашивать провода и кабели, так как при этом нарушается изоляция. Не допускается подвешивать электропроводку на гвоздях, различных предметах, закладывать ее за трубы, перекручивать провода. Нельзя вешать на провода или закладывать за них предметы домашнего обихода. Запрещается защемлять провода, нельзя вытаскивать за шнур вилку и штепсель на розетке. Подобные действия приводят к повреждению изоляции. Запрещается чистить осветительную арматуру от пыли и загрязнений при включенном выключателе, а также мокрой ветошь. Нельзя использовать электрооборудование, которое хранилось в зимнее время на дачном участке, без предварительной просушки и осмотра, так как изоляция может отсыреть или быть повреждена грызунами.
1: И о спорте. В столице подвели итоги Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве. Участие в международных соревнованиях приняли 9 команд из 3 стран. До женского финала дошли сборные Беларуси и России. Основное время закончилось в ничью 2-2, а в серии буллитов точнее были хозяйки площадки. Также на пьедестал попала команда Беларуси Ю-21. В матче за 3-е место наши девушки одолели российских сверстниц. Свою лепту в достижении высоких результатов внесли и барановичанки. В число игроков 2 дружин от нашей страны вошли воспитанницы клуба «Текстильщик», за национальный состав Ульяна Пупко и Анастасия Павловец, за юниорок Полина Щерба, Александра Штин и вратарь Вера Барковская. новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси с 1 августа повышаются возрастные доплаты к пенсиям. Работают комбайнерами и водителями. Молодежь помогает на уборке урожая в Барановичском районе. Об этом и другом подробней. Возрастные доплаты к пенсиям вырастут с 1 августа, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Так, размер надбавок увеличится на 4,1% и составит 99 рублей 44 копейки для граждан 75-79 лет. При наличии инвалидности первой группы 232 рубля 3 копейки. Для пожилых от 80 и старше ежемесячное обеспечение станет больше на 198 рублей 89 копеек. Если есть первая группа инвалидности, на 265 рублей 18 копеек. В профильном ведомстве отметили, что такие прибавки к пенсиям получают почти 570 тысяч человек. Расходы на них в текущем году достигнут 980 миллионов рублей. Сегодня коллективу Брестского областного исполнительного комитета представили Александра Максимчука. В должности заместителя председателя облсполкома его утвердил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава первого региона Петр Пархомчик тезисно обозначил приоритетное направление, которое будет курировать его новый помощник. В частности, строительство переправы между Лунинецким и Столинским районами. Реконструкция Горбатого моста в Бресте. Прокладка дорог на территории Припятского Полесья. Кроме того, губернатор нацелил управленца держать под контролем ремонт учреждений здравоохранения и темпы возведения арендного жилья. Продолжаем выпуск. Молодежь вносит свой вклад в общий каравай. Рядом с опытными хлеборобами плечом к плечу встают начинающие. Для них это не только способ заработка, но и возможность посоревноваться в рамках традиционного республиканского проекта БРСМ «Молодежь за урожай». В лидеры выходят передовики до 31 года, показавшие наилучшие результаты по итогам жатвы. Есть такие и в Барановичском районе. Первым молодым водителем, перевезшим 1000 тонн зерна, стал Андрей Наливко из предприятия «Крошин». Заветный рубеж готовится преодолеть и Евгений Тиончик, который трудится в филиале тепливоды открытого акционерного общества «Птицефабрика «Дружба». Кроме того, на днях определился первый молодой комбайнер, намолотивший 1000 тонн. С рекордной цифрой поздравили механизатора филиала «Щара» птицефабрики «Дружба» Дмитрия Гомзу. Догоняет его Дмитрий Савинок из филиала «Стайки». К слову, большинство из них не новички в уборочной компании и с каждым сезоном лишь наращивают мощности. Национальное агентство по туризму представило списки масштабных мероприятий, запланированные в нашей стране. Перечень локальных праздников и спортивных соревнований размещен на сайте учреждения. Календарь «Осень в Беларуси 2026» включает около 100 пунктов. Среди них народные гулянья, которые пройдут на территории Барановичского региона. Так, столицей областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки выбран агрогородок «Жемчужный». В данный момент населенный пункт активно готовится к предстоящему торжеству. Кроме того, гостям предлагают посетить традиционный литературно-музыкальный фестиваль «Восемь у Завоси», посвященный жизни и творчеству Адама Мицкевича. Информация о предстоящих событиях постоянно обновляется. Даты и места могут уточняться и дополняться. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы первым делом проведем СМС-викторину, а после перейдем во второй час, где по традиции займемся исключительно музыкой и футболом. Пока же акцентирую ваше внимание на то, что сегодня 27 июля, на календарной странице понедельник, поэтому пожелаю вам хорошего настроения и на сегодня, и на все последующие дни новой рабочей недели. Делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся к игровой рубрике «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Баранническому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 27 июля в 1970 году, появился на свет Николай Костер-Вальдау, датский актер, который прославился благодаря популярному фэнтези-сериалу. Как вы думаете, о каком сериале идет речь? Вариант первый – «Властелин колец», вариант второй – «Игра престолов» и вариант третий – «Дом дракона». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. А в этот день, 27 июля, появился на свет Николай Костер-Вальдау, датский актер, который прославился благодаря популярному фэнтези-сериалу. Как он называется? Вариант первый – «Властелин колец», вариант второй – «Игра престолов» и вариант третий – «Дом дракона». Если перечисленные тайтлы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется популярный фэнтези-сериал, благодаря которому прославился датский актер Николай Костер-Вальдау. После этого он стал получать приглашение сняться в высокобюджетных проектах. Это, конечно, «Игра престолов», как многие из вас догадались. А в американской индустрии развлечений актер дебютировал в проектах телекомпании Fox, телесериале «Новый Амстердам» 2008 года, в котором сыграл бессмертного детектива Джона Амстердама, и в фильме 2009 года «Виртуальность». В августе 2009-го было анонсировано участие актера в экранизации телекомпании HBO серии книг «Песен льда и пламени» Джорджа Мартина, где он исполняет роль сира Джейми Ланнистера. Телесериал под названием «Игра престолов» выходил на экраны с 2011 года, и Николай Костер-Вальдау был занят во всех его сезонах, в том числе в последнем, восьмом, вышедшем на экраны весной 2019 года. Интересный факт: в рейтинге персонажей от газеты Independent образ Джейми Ланнистера занимает третью строчку. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6474. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник выходной.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Взаимоотношения Беларуси и России находятся на беспрецедентно высоком уровне. На Брещину с рабочим визитом прибыла правительственная делегация Таджикистана. Об этом и другом подробнее. Взаимоотношения Беларуси и России находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. По словам главы правительства, постоянные контакты двух стран приносят результат. Растет не только взаимный товарооборот, но и укрепляются культурные связи. Реализуются совместные проекты и развивается кооперация. Премьер-министр подчеркнул, что результаты работы можно назвать успешными. Центральный федеральный округ по праву является для Беларуси основным партнером в России. Игорь Щеголев отметил динамику развития торгово-экономического взаимодействия. Беларусь подтверждает статус социально ориентированной страны и поддерживает материально семьи с детьми и пожилых беларусов. С августа вырастут пособия и бюджет прожиточного минимума. В частности, будут увеличены все виды пособий. Это единовременные, а также ежемесячные на детей до 3 лет. В Беларуси таких выплачивается 170 тысяч. Из госбюджета на эти цели уходит 2 миллиарда 300 тысяч рублей. В стране дважды пересматриваются размеры с 1 февраля и 1 августа. Как рассказала замначальника управления Министерства труда и соцзащиты Светлана Коваль, выплата по уходу за первым ребенком в возрасте до 3 лет составит 1057 белорусских рублей в месяц. Если в семье двое или более несовершеннолетних и есть ребенок до 3 лет, родителям ежемесячно будет поступать 1208 рублей. При этом положено еще и второе пособие – 265 рублей. Продолжаем выпуск. На Брещину с рабочим визитом прибыла правительственная делегация Таджикистана во главе с министром сельского хозяйства Курбоном Хакимзодой. Гостей традиционно встретила барановичская земля у гигантской скульптуры зубра. По белорусской традиции с хлебом, солью и отечественным колоритом. Главная цель приезда – участие в 19-м заседании Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая пройдет в формате пленарного заседания в городе над Бугом 28 июля. В узком формате встретятся главы профильных ведомств двух стран – министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов и его коллега из Таджикистана Курбон Хакимзода. Итогом станет подписание дорожной карты отраслевого партнерства до 2031 года. Кроме того, деловые круги заключат прямые коммерческие соглашения между предприятиями. Делегация посетит ряд ведущих производств, в том числе флагман молочной отрасли «Савушкин продукт», свободную экономическую зону «Брест», а также популярные туристические объекты «Брестскую крепость» и «Беловежскую пущу». Когда во дворах не хватает места для личного транспорта, у водителей возникает соблазн приспособить под парковку зеленую зону. Однако такое решение может не только нанести вред природе, но и обернуться наказанием рублем для владельцев. Госавтоинспекции напоминают, что запрещена остановка и стоянка транспорта на газонах и других участках с зелеными насаждениями. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Об основных правилах парковки на городских территориях напомнил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович.
2: Парковка во дворах регулируется правилами дорожного движения, и нарушение этих правил приводит к созданию аварийной ситуации, а также затрудняет проезд спецтехники и служб экстренного реагирования. Запрещено оставлять автомобиль на газонах и других участках с зелеными насаждениями, у подъездов жилых домов, в местах, где стоящее транспортное средство создаст препятствия для движения, работы транспортных средств оперативного назначения и транспортных средств дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб, въезды во дворы, выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, подъезды, места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов. Кроме того, не оставляйте машину на расстоянии менее 10 метров от служебного входа в магазин, если он предусмотрен. Это же правило действует и в отношении ворот гаражей.
1: Кроме того, если, заехав на зеленую зону, человек повреждает находящиеся там растения, это уже затрагивает интересы природы. И за такое тоже придется понести наказание. Чаще всего от колес машин страдают газоны во дворах, за которые отвечают службы ЖКХ. Они восстановят зеленый ковер, но счет за это могут выставить тому, кто нанес ущерб благоустройству. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-59-95-23. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: В Беларуси последняя неделя июля отметится умеренно теплой погодой. Температура будет около климатической нормы, без зноя и резкого похолодания. Не обойдется без дождей и гроз. Небесными процессами продолжат управлять атмосферные фронты и неустойчивые влажные воздушные массы. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: Ами! Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одения белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Тем, кто только что к нам присоединился, напоминаю, что эта программа «Еще не вечер» на волне радиостанции «Барановичи FM», подходящее музыкальное сопровождение по дороге домой. Просто слушайте музыку. Если пропустили свежий выпуск новостей, то заходите и на наш сайт stofm.by. В следующем части программы обойдемся без смс-викторин. Самое время заняться рубриками «Тайм-аут» и «Неформат», где можно узнать свежие футбольные новости, выбрать интересные матчи на вечер, но и немного поговорить о музыке, тем более, что на прошлой неделе мы послушали достаточно хороших песен в рубрике «Неформат». Есть из чего выбрать, так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

За время музыкальной паузы никаких значительных изменений не произошло. Наша программа все так же называется «Еще не вечер». Здесь мы стараемся вознаграждать слушателей не только хорошей музыкой, но и приятными вкусными подарками. Правда, заключительный час программы проходит без смс-викторины и розыгрышей, поэтому сначала следует соблюсти формальности и напомнить о том, что сегодня 27 июля на календарной странице понедельник. Даша открыла новый час программы, далее плейлист разгонит «Маршмеллоу». Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своем твиттере, Ливерпуль активизировал работу над трансфером вингера Пари Сен-Жермен Брэдли Боркаля и хочет завершить сделку до закрытия трансферного окна. По информации источника, мерсисайдцы уже знают личные условия 22-летнего французского футболиста и не ожидают проблем с согласованием контракта. Главным вопросом остается договоренность с Пари Сен-Жермен по трансферу. Новые переговоры между сторонами запланированы на сегодня. Ливерпуль рассматривает возможность сделать первое официальное предложение в ближайшее время. Сам Баркаля открыт к уходу из Пари Сен-Жермен этим летом. Мадридский Реал рассматривает возможность арендного соглашения для аргентинского вингера команды Франко Мастантуона. Об этом сообщает радио Марка. По информации источника, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 18-летнего аргентинца является Бенфика. Ранее сообщалось о готовности Мадрида предоставить игрока в аренду без права выкупа. Интерес к полузащитнику проявляют более 5 клубов, включая Фиорентину и Милан. Напомним, Мастантуоно перешел в испанский Грант летом 2025 года. За этот период вингер принял участие в 35 матчах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро. 40-летний нападающий Эдин Джеко согласовал условия нового контракта с Шальке 04. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере. По данным источника, футболист подпишет с горняками трудовой договор, срок которого будет рассчитан до лета 2027 года. Отмечается, что боснеец отказал клубам из серии А и американской МЛС. Команды из Германии также предъявляли к нему интерес. Эдин Джеко является воспитанником боснийского железничара. На взрослом уровне футболист также выступает за Вольфсбург, Манчестер Сити, Рому, Интер, Фиорентину и другие команды. В Шальке игрок перешел в январе 2026 года. На сегодня не вынесено интересных поединков, но уже завтра продолжим входить в новый сезон Лиги Чемпионов. Второй квалификационный раунд, ответные матчи. Постараемся выделить что-то наиболее интересное. И, наверное, там, где интрига еще жива по результатам первого матча, не пропустите.

0: Не формат.
1: По понедельникам в рубрике «Неформат» мы пытаемся вспомнить основные музыкальные события прошлой недели, чтобы выбрать лучший трек. Обычно играет 5 песен с понедельника по пятницу, и что-то понравится настолько, что захочется переслушать. Если не забыли, то на прошлой неделе мы послушали достаточно новинок, чтобы пополнить эфирный плейлист, возвращались в прошлое к каким-то классическим или совершенно забытым хитам. Плюс вернули из небытия знаменитый английский проект «Inspiral Carpets», что неожиданно с песней из новой пластинки, которая выйдет уже в 2027 году, поэтому давайте закрепим пройденный музыкальный материал. Итак, Inspiral Carpets, свежий сингл «There is a better way». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Постановлением Министерства труда и социальной защиты установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам на период с 1 августа по 31 октября 2026 года. Автоматически пересматриваются и отдельные социальные выплаты. Государственные пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, социальные пенсии. Это третий перерасчет бюджета прожиточного минимума в 2026. Молодежь вносит свой вклад в общий каравай. Рядом с опытными хлеборобами плечом к плечу встают начинающие. Для них это не только способ заработка, но и возможность посоревноваться в рамках традиционного республиканского проекта БРСМ «Молодежь за урожай». В лидеры выходят передовики до 31 года, показавшие наилучшие результаты по итогам жатвы. Есть такие и в Барановичском районе. Первым молодым водителем, перевезшим 1000 тонн зерна, стал Андрей Наливко из предприятия «Крошен». Заветный рубеж готовится преодолеть и Евгений Тиунчик, который трудится в филиале «Тепливоды» птицефабрики «Дружба». Кроме того, на днях определился первый молодой комбайнер, намолотивший 1000 тонн. С рекордной цифрой поздравили механизатора филиала «Щара» птицефабрики «Дружба» Дмитрия Гомзу. Догоняет его Дмитрий Савинок из филиала «Стайки». К слову, большинство из них не новички в уборочной компании и с каждым сезоном лишь набирают темп. Национальное агентство по туризму представило списки масштабных мероприятий, которые запланированы в нашей стране. Перечень локальных праздников и спортивных соревнований размещен на сайте учреждения. Календарь «Осень в Беларуси 2026» включает около 100 пунктов. Среди них народные гулянья, которые пройдут на территории Барановичского региона. Так, столицей областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки выбран агрогородок «Жемчужный». В данный момент населенный пункт активно готовится к предстоящему торжеству. Кроме того, гостям предлагают посетить традиционный литературно-музыкальный фестиваль «Осень у Завоси», посвященный жизни и творчеству Адама Мицкевича. Информация о предстоящих событиях постоянно обновляется. Даты и места могут уточняться и дополняться. И о спорте. Республиканский спортивно-массовый фестиваль для работающей молодежи «Олимпия-2026» пройдет в августе в Воложенском районе. Он объединит в палаточном городке команды со всей страны. Данное мероприятие – возможность для успешной самореализации, раскрытия культурного, духовного потенциала перспективного кадрового резерва. Путевку на масштабный форум дает участие в областном форуме «Прибужье». Как рассказал первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей, представители нашего города войдут в состав дружины от первого региона, проявив себя в игре в волейбол и на туристической полосе. Юноши и девушки Барановичи одержали лидерство по итогам трехдневных состязаний в лагере на берегу живописного водохранилища «Остров» в Ляховичском районе. На площадке царила атмосфера дружбы, азарта и творчества. Поделился впечатлениями Никита Машей. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Воронович ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте прощаться под аккомпанемент дождя. За время эфира мы успели провести все запланированные на сегодня тематические рубрики, разыграли вкусный подарок, не особенно погружались в исторические архивы, но все так же слушали музыку, вспоминали какие-то классические хиты и представляли совершенно новые песни. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Напомню, мое время в эфирной студии начинается с 5 часов. Настраивайтесь на любимую волну и держитесь под рукой мобильные телефоны, чтобы активно принимать участие в игровых СМС-викторинах. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака-11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака-11А. Игоренька ждет тебя.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.
5: Вместе нам быть.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Кирпич FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
0: Барановичи FM.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2,5 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
0: Баранович FM.